прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда другая.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя Россия.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак ФМ».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: дружил, ну скажи, почему?
1: Казак ФМ, когда душа поет.

0: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
1: Слушайте наши песни на радио «Казах-ФМ».

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

0: Музыка, когда душа поет.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему у нас нет клюва, а у птиц есть?
3: Потому что так сложилось в результате эволюции. Ведь человек и птица питаются разной едой. Если бы у человека был клюв и не было рук, мы бы не превратились в человека разумного.
0: А зачем птице клюв?
3: О, Нина, на самом деле для очень многих вещей. Клюв для птицы так же важен, как и крылья. С его помощью птица добывает и измельчает пищу. Благодаря клюву птицы могут общаться между собой, передавать какую-то информацию или выражать эмоции. Ты же уже видела многих птиц, и у всех клювы абсолютно разные.
0: Почему?
3: Потому что все они едят разную пищу. Например, у журавлей крепкие и прямые клювы. С их помощью эти птицы добывают не только лягушек, моллюсков, насекомых и рыбок, но и корешки, луковицы, зеленые побеги, семена. А еще это опасное оружие, которым они могут лишить хищника, в том числе человека, например, зрение.
0: А у орлов клюв кривой.
3: Правильно, это признак хищника. Такой загнутый вниз клюв помогает разрывать мясо на куски. А у кого большой клюв, похожий на сачок?
0: У пеликана, чтобы ловить рыбу.
3: Точно, но клюв нужен не только для питания. С его помощью птицы приводят в порядок оперение и строят гнезда. А некоторые даже используют в ритуалах ухаживания за партнером.
0: Пап, а как ты за мамой ухаживал, если у тебя клюва нет?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: А ви бачили, що це?
1: Что на Кубани называют словом «жомка»? Вот какие предположения мы услышали от случайных прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Жомка отжимает чего-то, что-то жмут, там соки выжимает.
3: Жомка – кличка для животного.
4: Жомка – ну, что-то пожмут, вот это и жомка. Или же это отход, тоже жомка.
5: Жомка – это помятая одежда.
6: Жомка. Ты, скорее всего, это, наверное, к животным относится. Жевать.
7: Жомка делает вот это, ну, какую-нибудь пищу приготавливает, выжимает из чего-то сок, а вот то, что остается в выжимке, это жомка.
1: На самом деле жомка – это то же самое, что и жменя. То есть горсть или пригоршня. Кубанское выражение «заглядать в жменьку» значит скупиться, жадничать или замыкаться в себе. Вот это так.
8: Когда душа поет.
9: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый. Только наши соседи дают хороший совет, когда их не просишь, и не могут ничего подсказать, когда к ним обратишься. Это наши соседи помогут вам припарковать машину до характерного хруста. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а
0: ты, оказывается, умеешь управлять погодой?
1: Чего это ты взял, Русланчик?
0: Ну, ты каждый раз, когда машину моешь, начинается дождь. Не мой в эти выходные, а, по-братски. Я забор покрасить хочу.
1: Ну, ладно, сам помоешь тогда потом.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Кума, вот ты не работаешь уже год.
2: Ага.
1: А где ты вообще берешь деньги, а?
2: Как где? В тумбочке.
1: А в тумбочку кто деньги ложит?
2: Жена.
1: Ага. А у нее деньги откуда?
2: Я ей даю.
1: Ну а у тебя откуда? И тебе говорю, из тумбочки беру, что ты докопал-то?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а
0: что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт Плюс» заказал. Летите домой!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю: «Что ж он меня злит постоянно?»

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а кто не спит ночью?
3: Нина, если ты имеешь в виду людей, то не спят те, кто в это время работает. Есть такие производства, которые не останавливаются и ночью. А еще, например, врачи, полицейские или машинисты поездов работают даже когда все остальные спят. Их работа не может остановиться ни на минуту.
0: А звери?
3: Звери хоть и не работают, как люди, но среди них тоже хватает тех, кто ночами не спит. Некоторые ведут исключительно ночной образ жизни. В темное время они охотятся и добывают себе пропитание, а днем отсыпаются.
0: Это совы?
3: Да, совы и филины — это самые знаменитые неспящие по ночам. У них развиты слух и обоняние, а также зрение, которое приспособлено к темноте. Поэтому в это время суток они чувствуют себя очень комфортно. Еще по ночам не спят ежики. У них, кстати, зрение плохое, но слух и обоняние ничуть не хуже, чем у совы. Поэтому днем они спят, а ночью добывают себе еду. Их природные враги в это время в основном отдыхают.
0: А летучие мыши?
3: Они тоже охотятся в основном ночью, а днем спят в укромных местечках, например, в каких-нибудь пещерах или заброшенных зданиях. А ты знаешь, что есть животные, которые практически не смыкают глаз?
0: Ой, кто это?
3: Например, акулы. Им для дыхания нужно постоянно двигаться и прокачивать воду через жабры. Но акулы нашли выход из положения. Иногда замирают на дне, открывая и закрывая рот. Вот такой у них короткий сон. Буквально несколько минут.
0: Пап, можно я хотя бы днем буду как акула? Закрыла глазки и как будто поспала, а?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена пеленает своего маленького ребеночка и приговаривает:
2: «Ах, везет тебе. Проснулся, поел, поигрался немножко и спать. Потом опять проснулся, поел, поигрался немножко и снова спать».
1: В этот момент муж из туалета орет: «Я имею на это право, у меня единственный законный выходной!»
0: Субботу и воскресенье с 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак-ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: FM.
1: Здравствуйте. С воскресным денечком, с хорошим настроением. Ваши приемники настроены на волну. Радиостанция «Казак-ФМ». Это программа «Варенички» по вашим письмам. Меня зовут Виктория Никитюк. Здравствуйте. На календаре 30 августа, по-моему, Марина Цветаева в своем стихотворении «Август» сказала: «Как ладонью гладишь сердце именем своим имперским. Август». Слово «имперский» здесь наделяет месяц не только просто величием, но и некой властной, насыщенной красотой. Друзья, убегает от нас август. Сегодня его предпоследний денек. Кончилось лето. Но мы, радиостанция «Казак-ФМ», как всегда, желаем вам только приятных впечатлений, замечательных минут и всего-всего самого хорошего в вашей судьбе. Будем вместе встречать осень, красивейшая из времен года. Пусть она будет мирной и счастливой для каждого из нас. 30 августа на календаре, и сегодня в России отмечается профессиональный праздник «День шахтера». От души поздравляем всех причастных с вашим днем. Ваш труд – настоящее мужество, стойкость и самоотверженность. Вы те, кто ежедневно рискует жизнью, чтобы обеспечить нашу безопасность и комфорт. Вы добываете драгоценные ресурсы из недр земли. Вы, как настоящие герои, не боитесь никаких трудностей и работаете в самых сложных условиях. Мы благодарим вас за ваш труд, за вашу стойкость, силу и за преданность делу. Не секрет, что многие из шахтеров просто влюблены в свою профессию. Желаем вам крепкого здоровья, безопасных условий труда, семейного благополучия, достатка и успехов. В каждом дне пожелаем вам мира, радости, счастья и всего самого доброго. Поздравления начну с письма от Тамары Павловны Чеботаревой из станицы Новомалороссийская. Она с наступающим днем рождения поздравляет удивительно добрую, светлую подругу по эфиру Зинаиду Александровну Купро из Нового Села. «Уже много раз писала я об этой женщине, и только добрые слова. Зинаида Александровна прошла впечатляющий путь, где состоялась как мама, бабушка, прабабушка и как настоящий специалист, учитель с большой буквы. Дорогая Зинаида Александровна, от души поздравляю тебя с днем рождения, от себя и от всего нашего радиоэскадрона «Казак-ФМ». Пусть будет здоровье, много добрых дней, пусть тепло, добро и любовь, уважение, радость твоих родных, друзей окружают тебя каждый день. Оптимизма тебе, хорошего настроения и ярких впечатлений, мирного неба над головой. Пусть будут здоровы и счастливы твои близкие, а я тебя ценю, уважаю и люблю». Зинаида Александровна, ваш музыкальный подарок в эфире.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Письмо в программу прислала Татьяна Дудникова из Ростова-на-Дону. Она передает большой привет и слова благодарности своей мамочке Тамаре Дмитриевне Огневой в Тимашевск. «Мамочка, нет ничего дороже твоих теплых и заботливых рук, горячих молитв. Мы никому так не нужны, как нашим мамам. И я всегда об этом помню. И сегодня хочу от всего сердца поблагодарить тебя, мама, за все, что ты для меня уже сделала и продолжаешь делать каждый день. Спасибо тебе, моя дорогая, любимая мамуля, и за понимание. Мама, я люблю его, поверь. И тебя очень люблю и дорожу тобой. Я всегда буду рядом. Целую тебя, мамочка». Тамара Дмитриевна, ваша дочь Татьяна, дарит вам эту песню. Поет Диана Гурцкая.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Веру Михайловну Скобееву из Приморско-Ахтарска с днем рождения поздравляют дети и внуки. Наша родная мама, замечательная бабушка, сегодня хочется пожелать тебе не просто здоровья и счастья, а настоящего душевного комфорта, когда каждый день приносит радость и сердце наполнено теплом. Пусть тебя окружают заботливые люди, искренние улыбки и добрые слова всегда будут с тобой. Желаем, чтобы сил хватало на все, что приносит удовольствие, чтобы настроение не зависело от погоды за окном, а хороших событий пусть становится только больше. Пусть жизнь дарит много приятных моментов, уютных тебе вечеров и радостных встреч с теми, кто тебе дорог. Спасибо за любовь, которой ты объединяешь всю нашу семью. Очень-очень любим тебя, родная. С днем рождения!

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Олег Васильевич Вацко с 75-летием поздравляет своего армейского друга-сослуживца Вадима Игоревича Плешенко. Поздравляю тебя с юбилеем, отличный мой товарищ и сослуживец. Желаю, чтобы ты всегда был здоров, силен, в отличном настроении, полон амбиций и целей. Оправданных тебе ожиданий, мирного неба над головой и счастья.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Соседи Гурько от души поздравляют вас, Вадим Игоревич Плешенко, с днем рождения. Привет этот летит в Новороссийск. Драгоценнейший наш сосед. Поздравляем тебя с юбилеем. Долголетия и тепла. Крепкого здоровья и благополучия, новых планов, надежд и побед. Пусть исполняются все желания. Пусть ангел-хранитель будет рядом. Пусть помогает во всем. А ты оставайся всегда таким же жизнерадостным, уверенным, добрым, жизнелюбивым и приятным человеком. Удачи тебе, наш дорогой сосед и друг.

0: Маяки на Казак-ФМ.
1: Людмилу Васильевну Василенко из Тимашевска, дорогую и любимую маму, жену и бабушку поздравляют с юбилеем. Везение, счастье, целый ворох, улыбок, радости и букет. Друзей надежных и веселых, счастливой жизни, долгих лет. Нашей имениннице 75, но это только по паспорту, а в душе 20. Она у нас водитель ас, повар-кулинар, любит рыбалочку, цветы и юмор. А еще любимую радиоволну «Казак-ФМ». А мы искренне любим нашу именинницу. Всех благ тебе земных, мы знаем, ты достойна их. Ценим тебя и целуем, внуки Захар, Даша, Ваня, Настя, Саша, Катя, Таня, наши родители, муж Юрий Вячеславович, все-все родные, кумовья, друзья и соседи.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: А в этом письме бабушка Люда просит отправить привет ее любимым внукам. И пишет: «Мои дорогие, любимые, бесценные, всех вас люблю, обожаю. Вы лучшие, вы моя радость и гордость. Спасибо, что вы у меня есть. Счастливого вам мирного детства». Для наших маленьких и юных радиослушателей в эфире песенка «Мамонтенка».

0: штучки на Казак ФМ.
1: Ольгу и Ивана Пильченко из Крымска с 35-летием совместной жизни поздравляют родные. Олечка и Иван, как бы ни складывались обстоятельства, всегда любите и поддерживайте друг друга. Заботьтесь и уважайте. Пусть каждый новый день начинается и заканчивается только с приятных слов, нежных прикосновений и с поддержки во всех начинаниях. Умейте прощать и понимать друг друга. А самое главное, цените, что вы есть друг у друга. Пусть по-прежнему каждый день приносит вашей паре что-то необычное и приятное. Вы молодцы. Так держать. Поздравляем. Горько.

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Мама Ульяна Даниловна Кириллова с днем свадьбы поздравляет Альбину и Максима Плях. Это поздравление улетает из Краснодара в Липецк. Альбина и Максим, пусть счастье льется через край, шампанским плещется в бокале. Судьба, прошу влюбленным, дай все то, о чем давно мечтали. Поездки к морю, как в кино, и романтические ночи. Здоровье крепнет, пусть оно. Красивый дом, сыночка, дочку. Пусть гармония живет, не будет ссор, обид, ненастья. Пусть с каждым днем любовь растет. Желаю вам большого счастья. А мы, радио Казак-ФМ, вам, молодожены, Альбина и Максим, кричим горько и желаем широкого пути, мирного неба над головой и бесконечной любви.
2: Любовь.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Виктор Николаевич Беззубов, привет, уже по традиции отправляет своей любимой жене Томочке. Дорогая моя, будь счастлива, а значит, будь здорова, и пусть спокойно и легко будет на душе. Люблю тебя, твой Виктор. Друзья, на этом все. Все ваши письма зачитаны. Мы услышимся в вечернем выпуске программы «Варенички по вашим письмам».

однако. Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Zack FM. Zack FM. Эх, брат.

0: Муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
1: «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Камыль — это адыгский духовой музыкальный инструмент. Представляет собой продольную флейту, сделанную из металлической трубки, обычно из ружейного ствола. Однако само название «камыль» говорит о первоначальном материале для изготовления — озерном камыше. На нем пастухи исполняли различные наигрыши и песни. Камыль всегда был обязательным инструментом джагуака-песнотворцев. Без него не обходился ни один свадебный обряд или праздник. Это инструмент только мужчин. В отличие от традиционной флейты, при игре на камыле сильно искажается мимикой лицо. Это выглядит неэстетично, а девушка всегда должна оставаться красивой. Поэтому камыль — удел сильного пола. Волшебная сила музыкального инструмента, если верить адыгским легендам, впервые раскрыла себя герою нардского эпоса Ашамезу. Он и изготовил первую флейту. И с тех давних пор ее магическое звучание привлекает, зачаровывает и покоряет открытые сердца людей. Камыль был и остается душой адыгского народа.
2: «Море лето» с «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, папа, скажи, пожалуйста, а как разговаривает змея?
2: Папа в этот момент медленно переводит взгляд на тещу и спрашивает: «Ну, Любовь Сергеевна, что мы молчим? Ребенок-то интересуется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый. Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.

0: девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Светка, Светка, смотри, сосед наш идет, Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, здрасте.
2: Здорово, девчонки, здорово.
1: Ну, как там ваша красавица?
2: Ой, не нарадуюсь, вы знаете, просто не нарадуюсь. Ну, такая замечательная. Никаких вопросов к ней нету, никаких проблем. Безотказная, ну, просто замечательная. Вика, единственное, вот масло надо поменять и фары протереть. А, вы про Леночку? Леночка нормально, да. Хорошо, Леночка, хорошо.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

0: слухаємо. 105.2 FM в Краснодарі. Уключай.
1: Казак FM.
0: Казак FM.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Поняла тут недавно, что единственное, что я могу сделать, чтобы денег было больше, не свистеть.
0: Шутки,

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаешь, дорогая, скажу тебе всю правду. За всю мою жизнь у меня было только две красивых женщины.
2: Да? И кто же это вторая?
3: Да ты, собственно, и первую-то не знаешь.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Рана от сабли заживет, от языка – нет. Так считают наши соседи кабардинцы. Всего в России их около 520 тысяч, а на Кубани по официальной статистике чуть больше 700. Однако реальная цифра наверняка больше, потому что Кабардино-Балкария всего в нескольких часах езды от Краснодарского края. И множество юношей и девушек приезжают в кубанские вузы получать образование, и не всегда они возвращаются на родину. Кто-то начинает свою карьеру на кубанских предприятиях, а кто-то организовывает собственное дело. Так что кабардинская семья вполне может жить с вами на одной улице или на одной лестничной площадке. Дружить с кабардинцами легко. Это честные люди с чувством собственного достоинства. Большинство кабардинцев очень трудолюбивы и выносливы, гостеприимны и добры. Национальные традиции обязывают их стремиться исключительно к добрососедским отношениям. Гостеприимство также является одной из самых важных традиций. Принять гостя достойно – это минимум, к которому стремится каждый кабардинец. Зачастую в этом своем стремлении кабардинцы бывают даже излишне навязчивы. Учтите, что попав на застолье в кабардинском доме, у вас очень мало шансов уйти как голодным, так и трезвым. А весной не удивляйтесь, если соседка заглянет к вам в гости с тарелочкой вкусного национального блюда. Ашрык – это блюдо с языческими корнями. Название на русский переводится с кабардинского как «смесь» или «ассорти». Традиционно

0: полкило сыра и килограмм вяленого мяса. Ну и для поджарки белый лук и специи. Кукурузу и фасоль еще накануне промывают и замачивают. Кукурузу горячей водой, а фасоль холодной. Утром то и другое ставят вариться по отдельности. В это время готовят зажарку. Лук нарезают и пассируют с паприкой, красным острым перцем и добавлением специального корня, марена красильная. В итоге зажарка получается ярко-красной с маслянистыми каплями. Вяленое мясо можно добавить в кастрюлю в конце варки кукурузы, а можно положить в суп уже при подаче. Это кто как хочет и любит. Когда кукуруза и фасоль сварятся, их нужно соединить, причем добавляют не кукурузу в фасоль, а наоборот. Отвар из фасоли сливается и готовая, разваренная, она перемешивается с дробленой и готовой кукурузой. Говорят, если делать все-все по закону, то нужно в суп добавить по горстке риса, пшена, перловки и вообще все имеющиеся в доме крупы. Но можно обойтись и двумя основными. Только после того, как они хорошо разварились, а на это нужно не менее 2 часов, в суп добавляют молоко, солят и доводят до готовности. Подают суп в глубоких тарелках, нарезав туда же кусочками свежий кабардинский сыр, брынзу, и более длинными, красивыми, тонкими кусочками вяленое мясо. Сверху на всю эту красоту кладут 1/2 чайной ложки зажарки и едят с удовольствием, не забывая при этом угостить и соседей.
1: Добрые соседи! Дороги радио настрой, и по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи опытным путем доказали, что одноразовая посуда вовсе не одноразовая. Это наши соседи, попав в травмпункт, просят врача сделать прикольную фотку, чтобы потом выложить ее у себя в соцсетях. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Знаешь, Русланчик, мне кажется, у моей жены цыганские корни.
1: С чего ты взял, Петрович?
0: Но она больше всего любит золото и деньги.
1: Ха-ха.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.
3: Коза.

0: Но я возрождал.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, а кто тебе больше нравится? Кролик или заяц?
4: Нина, даже не знаю. Зайцы – животные дикие, их даже не погладишь. А кролики домашние, мягкие и пушистые. Их можно потрогать, покормить и даже почесать за ушком.
1: А зачем им такие длинные уши?
4: Помнишь сказку про красную шапочку? Бабушка, зачем тебе такие длинные уши? Чтобы лучше тебя слышать, дитя мое. Вот кролику, да и зайцу тоже. Они именно для этого. Это мощный орган слуха. И работают такие уши, как локаторы. Они могут поворачиваться на 180 градусов, чтобы лучше определить, откуда идет звук и опасный ли он. Кстати, по ушам можно определить настроение кролика.
1: Как это?
4: Если он насторожился, ушки будут торчать вверх. А если спокоен и расслаблен, то можно их немного наклонить к телу. Если ужасно напуган, то уши прижимаются, чтобы прикинуться маленьким и незаметным. А еще уши помогают кроликам и зайцам регулировать температуру тела.
1: Они что, как градусники?
4: Нет, Нина, скорее как кондиционер. В их ушах очень много кровеносных сосудов. Во время жары они расширяются, тепло легче выделяется, и кролику становится прохладнее. Чем жарче климат, тем больше тепла организму нужно рассеивать. Поэтому самые ушастые зайцы – южные. А в холода наоборот, кровеносные сосуды сужаются, чтобы тепло можно было удерживать в теле.
1: Пап, а почему у нас не такие длинные уши? Нам же тоже летом очень жарко.
3: Папа знает.
5: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, здорово. Че такой довольный? Че ты улыбишься безостановочно?
2: Ой, не поверишь, я же жизнь свою в корне поменял. Я пить бросил, я курить бросил, и я жену бросил.
3: Тю, а жену-то за что?
2: А недостойна она такого счастья.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут сцепиться языками на лестничной площадке, а потом сыграть свадьбу. Это наши соседи не боятся ничего в жизни, кроме счета после посещения стоматолога. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты на выходные занят?
1: Давай ближе к сути, Русланчик. Последний раз, когда ты мне этот вопрос задал, мы с тобой поехали тебе бассейн на участке копать. Что надо?

Здравствуйте. Доброго вечера и хорошего настроения желает вам программа «Варенички» по вашим письмам. Ваши приемники настроены на волну радиостанция «Казак-ФМ». Я, Виктория Никитюк, говорю вам «Здравствуйте». Программу откроем поздравлением для Ивана Николаевича Брытько из Лазаревского. Вас поздравляют родные с 70-летием. Иван Николаевич, для вас эти строчки. Мы желаем тебе, наше родное, крепчайшего здоровья, бодрости, жизнелюбия, удачи, достатка и успехов. Пусть всегда ждут в твоем гостеприимном доме тебя близкие. Пусть домашний очаг будет теплым, светлым и уютным. Мира и добра тебе. Будь здоров!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Аллу Петровну Данькевич из станицы Ленинградская с днем рождения поздравляет ее семья. Спасибо, мама, за любовь, за доброту, за все, что ты для нас делаешь. Ты наш родной, любимый, понимающий человек. Все сложности, неприятности и огорчения в нашей жизни воспринимаешь как свои личные и всегда придешь на помощь. Наша благодарность тебе безгранична. Спасибо говорим тебе за все. За любовь, доброту, понимание, щедрость, нежность, за слова поддержки и за заботу, за то, что ты есть. С днем рождения!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: В ЕИСК летит поздравление для вас, Наталья Николаевна Иванова. Оно от мужа Александра и дочери Марии. Дорогая, поздравляем. Конечно же, в первую очередь пожелаем здоровья, а еще красоты, вечной молодости и исполнения желаний. Все добро, что ты делаешь для нас, так привычно и постоянно, что мы частенько забываем тебя поблагодарить. Нам и жизни не хватит на это. Низкий поклон тебе за все, родная. Ты незаменимый для нас человек. С любовью к тебе, муж и дочь.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Маргарита Луганская из Краснодара. Ваши друзья Данил и Виктор, друзья-коллеги, дарят вам песню в нашей программе. Написали: просто хотим поднять настроение нашей замечательной подружке, нашему товарищу по работе. Маргарита для вас поет Валерий Леонтьев.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: С любовью Тамара Павловна Чеботарева передает дорогой подружке Нине Афанасьевне привет, а также приветствует Людмилу Петровну, Тамару Петровну и Сергея, Любовь Ивановну, Тамару Федоровну, семью Пищулиных и Виталика, Людмилу Николаевну и Клавдию Григорьевну.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Медеев Сергей поздравляет с днем рождения с 55-летием Эллочку Семенову. Мирного неба, счастья и радости, новых достижений, интересных увлечений, дружбы тебе и добра. Пусть все мечты становятся реальностью. Легко. Семейного тепла и гармонии. С праздником тебя, дорогая Элла!

0: Стручки на Казак-ФМ.
1: Строчки следующего письма. В последний день лета наша любимая бабушка Анна Семеновна Гаври из Привольной отметит свой 81-й день рождения. Поздравляем с наступающим! От всей души желаем везенья, радостей, уюта и добра. Быть веселой всегда. Что задумано исполнить, жизнь прекрасна, это помнить. Улыбаться, радоваться, долго жить, всем нам радость приносить. Девиз нашей Анны Семеновны: «Все, что вы делаете людям, вы делаете себе». Она всегда учит нас делать побольше добрых дел, а мы стараемся во всем следовать ее примеру. Спасибо за все, наша родная. Пусть твое 81-е мгновение подарит тебе все то, о чем желает твоя святая душа. Любим, целуем, обнимаем. Внучка Аня, правнучка Алина и вся большая родня. Нас 150. Анна Семеновна, поздравляем вас!

0: девочки на Казак ФМ.
1: Участники клуба «Молодая душа», вам привет в Станичный дом культуры. Всем здоровья, добра и щедрости. Пусть ваш стол всегда будет переполнен угощениями. Сердце переполнено добротой, а жизнь пусть будет полна любви и тепла. Большой привет вам от вашей Аннушки.

0: Внучки на Казак-ФМ.
1: По просьбе Ильи Зарецкого из города Кореновск. А Илье 12 лет, он написал в письме. В нашей программе звучит песня Игоря Шиянова «Краснодар». Илья, мне было очень приятно познакомиться с вами. Я запомнила ваш почерк и жду ваших новых посланий в нашу программу. А давайте-ка прямо сейчас напомню наш адрес. 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на Казак-ФМ, программа «Варенички по вашим письмам». Илья, эта песня для вас.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: И дорогую подружку Елену Виноградову из Сочи приветствуют ее подруги. Лена, вам пишет: Леночка, ты чудесный, добрый человек. Ты красивая, умная женщина. Не считай года. Считай добрые, красивые, радостные моменты твоей жизни. И пусть их будет много-много. Любим тебя. Не грусти, мы с тобой. Друзья, вот такими получились вечерние варенички по вашим письмам на радио Казак ФМ. Я, ведущая программы Виктория Никитюк, желаю вам всего-всего самого хорошего. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради бога, вашу любовь, потому что это важно. И до встречи на любимом радио Казак ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Дутар – национальный струнный музыкальный инструмент Туркменистана. Он похож на большую грушу с сильно вытянутой шейкой и грифом. Длина инструмента может достигать 2 метров. Название в переводе с персидского означает «две струны». Чтобы сделать хороший дутар, нужно тутовое дерево. Инструмент из него получается легкий, прочный, с красивой текстурой и прекрасным звучанием. Важен возраст дерева. Тутовнику должно быть не менее 50 лет. Ни одно торжество в Туркменистане не обходится без выступлений народных исполнителей – бахши. Во все века они пользовались в народе почетом и уважением. Сами же мастера с величайшей заботой относились к своему дутару. Его берегли как зеницу ока, хранили в специальных футлярах из мягкой материи и никому никогда не одалживали. На первый взгляд этот музыкальный инструмент примитивен. Никакой вычурности, никаких декоративных украшений и всего 2 струны. Однако строгость и стройность линий дутара доведены до совершенства. А каким мастерством надо обладать музыканту, чтобы с помощью всего 2 струн уметь передать жар горячего туркменского солнца, шум горных рек и плеск волн древнего Каспия, шепот влюбленных? Дутар — это часть музыкальной культуры туркменского народа. Это его дух.

0: муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ложатся муж с женой спать и, значит, слышат какие-то такие шумы на кухне. Жена мужа и говорит: «Слушай, пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит?» А муж говорит: «Подогоди, а ты ее кормила?» Жена говорит: «Нет». «Ну, значит, готовит что-то кошка на утро-то».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им каждому данное слово. Вдаль светит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила. С ним спокойна страна, всегда что бы ни происходило.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Волшебная птица». Жили-были барин и барыня. Считали они себя умными, умнее всех. Еще бы! Они в еде и в питье разбирались, и в хозяйстве толк понимали. У них батраки бегом бегали, всю работу делать поспевали. Барин с барыней с них строго спрашивали и, не уставая, говорили: «Мы, мол, знатоки во всем, что не только городской, но и деревенской жизни касается».
2: «Почему я барин?» —
1: рассуждал барин, глядя на мужика-батрака.
2: «Да потому что душа у меня тонкая. Все знает, все понимает. Не то, что у тебя. Ты исполнять мои приказания способен, и больше ничего».
3: «Ну, это как сказать?» —
1: говорит батрак.
3: «Может, ваша милость, оно и так, а может, и эдак».
2: «Да куда там?» —
1: усмехнулся барин.
2: «Вот мы с барыней не только вами распоряжаемся, но даже птиц заморских и тех пению обучать способны».
1: А надо сказать, что были барин с барыней да птиц особенно охочи. Заслышав, как поет какая-нибудь птаха, готовы были с утра до вечера сидеть и ее слушать. Батрак-то об этом знал, усмехнулся он и говорит:
3: «Эх, что ж, барин, не гляди на то, что я простой мужик. И я птицу петь научить могу. Да не только ту, которая у вашей милости в клетке томится, но и ту, которая на воле летает, резвится».
2: «Да ну и бахвал, ну и хвостун!
3: Коли на то пошло, поспорим. Не глядите, что сейчас зима на дворе. Сами услышите, убедитесь, как моя птица запоет».
2: «Согласен. Если твою птицу я хоть один миг послушаю, золотой получишь и день свободный, гуляй в волю. Но а если твоя птица не споет, прокаркает, прикажу тебе при всем честном народе перед моим, перед барским домом прутьями высечь».
3: «Согласен».
1: А барин радуется, еще бы. Птицы-то певчие все на юг поулетали. Батрак не отступает, на своем стоит.
3: «Согласен, согласен, ваша милость. Только уж вы извольте завтра поутру с солнышком проснуться и своим барским слухом прислушаться. Тогда и услышите, как птичка моя не хуже ваших заморских поет».
1: Поспорили они так, и отпустил барин батрака. А сам предвкушает:
2: «Завтра мужику сеченым быть».
1: Поутру раным рано солнышко взошло. Барин в постельке своей повернулся, голову приподнял, прислушался.
2: «Что такое?»
1: Слышит, птица поет. Барин ушам своим не поверил, замер, да и заслушался. А потом вскочил, как был в одной ночной рубахе, и давай барыню будить, трясти.
2: «Вставай, вставай! Уж такая за окном птица поет! Никогда такой слыхать не приходилось! Вставай, барыня, скорее! Не то улетит птица, и не услышишь, и не увидишь такую!»
1: А за окном птица все поет, не унимается. Да так звонко, тонко, как бубенец заливается. Где тут одеваться? Накинул барин с барыней прямо на ночные рубахи шубы, да и побежали. На крыльцо выскочили и услышали, и увидели. В саду, близ дома, у поленицы, За ночь притащили ее сюда мужики-батраки дрова пилить. Кругом снег белый, солнышко золотой свет разлило, а воздух чистый-чистый, а руки у мужиков сильные-сильные. Вот в них-то пила и распевала. Ну чем не птица? Барин с барыней на крыльце так и замерли, как завороженные. До того они удивились, поразились.
2: Ты гля...
1: А батрак раскраснелся, шапку сбросил. Пила у него в руках сама идет, сама плывет, звенит, поет.
3: Завтра, ваша милость, с вас золотой и день выходной, праздничный, свободный.
2: Ладно, ладно.
1: А пила звенит, пила поет. Вот такая сказка, а может и быль. На этом, маленькие слушатели, пора прощаться. Добрых вам снов.

0: когда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».

0: муж и жена на кухне. Муж:
1: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива.
0: Валера, ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
2: Шутки, прибаутки, а за КПМ.

что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушайте, меня вот эти вот гостиницы, отели прямо удивляют. Ну, приезжаешь порой, смотришь, а там, значит, фен из розетки не вынимается, вешалки из шкафа не вытаскиваются, пульт от кондиционера прикручен к тумбочке. Наивные люди, неужели они думают, что я езжу в отпуск без отвертки?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою

0: Катюша.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM. А мне

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радионастрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»

Thank you.

тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про самого, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга казачка.

тебя, только рядом нет его. Верно, друга казачка, ой, ночу вашего

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.